Золото, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю, кота, и постелюшка мягка, а у

0: Knyżnica FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prehotovajú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 13. maja 1941 roku. Staťa vošla pod názvou O čom nemôžuť písať z kraju. V posledných písmach od našich rodných i spod hitlerovskej okupácii čítame taká fráza: Bolo by što písať o našom žeťu, ale nemôž, bo nedozvoleno. Abo o tom, što u nás teper vodecia, pesati ne možeme. I tak dalše. Što také tam vodecia pod hitlerovskom okupáciom, o čom naše rodne ne možuť pesati? Ne možuť pesati o hitlerovskom novom poriadku. O tom, što hitlerovský okupant hrabeť ich z poslednej chudobena i poslednej poževa. O tom, što seľan, kotr ne oddadúť dobrovoľno naloženého na nech kontingenta, arestujúť, zaberajúť im všetko dočista, daže i ich hospodárstva, kotr predajú druhom svojim preslúžnekám i špionám. Nemôžuť pesatý, što mnohých seľan ubeli, druhých zamúčili v ťurmach. Nemôžuť pesatý o holodi i chvorotách. Nemôžuť pesatý o seľanských i robočích buntách proti takého hitlerovského nového poriadku. No nám toho pesatý netreba, bo my to i sama známe, što die sa s národami pod hitlerovskom okupáciom. My známe, što hitlerovský poriadok držecia na okupovaných nem zemľach, dekom terorom i istrebleniem nenímeckých národov, što on hrabeť ich spožev, aby kormety Nímcov. My známe, što najbolšej z všich druhých okupovaných krajov Hitler hrabeť Polšu i istrebľať poľský národ. Posle poľského národa idú druhé slavianské národy a tak až za slavianskými národami druhé Norveg, Dačané, Holandci, Belgíce, Francúze. Si národy okupované hitlerizmom krajov mušen pracovať na hitlerovskú vojennú mašenu i kormety Nímcov ako národ panujúči. Francúze mušen platiť okupantám každodenno 400 miliónov frankov. Toto hroše to trud francúzského národa, to jeho požova, jeho žeťa. No druhé národy choťa polovenu spožovajú toho, što potrebné dla žeťa i zdrovia, tohde jak národu okupovanej Polši nedozvoleno istý bolšie jak jednu tretiu časť toho, što konče potrebné dla žeťa i zdrovia ľudej. Dla žeťa i zdrovia človeka potrebno denno požive stoľko, aby ona dávala telu človeka 2500 kalórií tepla. I Nímce pre hitlerovskom poriadku polúčajú požive stoľko. No štoby Nímce mohli polúčať stoľko požive, treba im ohrabeti z nej druhé národa, pozavďako vojni, nej sama západná Európa stoľko požive vyprodukovati ni dovesti nemôže, aby starčilo vsím, skoľko dla žeťa i zdrovia ľudej potrebno. Takže Nímce hrabiať vsi druhé, plné volené, nejm národa, aby Nímce mali požive dosť dla žeťa i zdrovia, aby mohli pracovať na svoju vojennú mašenu a druhé vojúvati tohde, jak druhé národa mušen holodúvati, i to s každým mesiacom ťažšie. Štoby Nímce mohli vojúvati i spožovati produktov dla 2500 potrebných kalórií, to Poliako mušen obchodeti sa 800 kalóriami, Belgíce 960, Norvesci 1500 i tak ďalšie. Vot i o tom nepešuť nám náš rodna, o tom oni pesati nemôžuť, bo zabroneno, što oni holodujúť, što im nemôž zisti zo svojho hospodárstva lešku moloka od korov, abo jajce od korov bez kontroly okupanta, što ich hospodárstvo už bolše nej ich, što jestli oni choťať spožovatý z toho hospodárstva jednu tretiu produktov, to dvi tretí mušen otňatý od svojho rota i od rota svojich ditej i oddatý dobrovoľno okupantu, aby on mal dosť, što istý, stoľko, što mu treba. A jak nit, to zoženúť z hospodárstva i dadúť ho svomu agentu, Šoltesu, halecko-ukrajinskomu bižencu, hitlerovcu, špionu, zradneku národa, ktorého zrobiť Hitler svojim agentom, ekonomom nad ponevoleným, ohrableným zo všeho seľanstvom. Селяне будуть змушені голодом працювати на полю за 15 сноп за 15 мірку картофлей. Із 16 снопов 10 пойде для Гітлера, 4 для його агента-економа, але м'єден за роботу для поневоленого селянина. О том новом порядку, який уже заводять по наших селах в краю гітлеровські окупанти, писати наша родна не можуть. Не можуть писати по тому, бо то все доказує слабость гітлеровського порядку. Страхом, терором можу держати лише короткий час народна маса в послушенстві, покаль вони не опам'ятаються і не увидять спільну опасність, грозячу їх існуванню. Лем до деякого часу може удержатися тот гітлеровський порядок на оддідиченої ним в окупованих краях національної незгоді, навпоєної попередніми режимами національної ненависти руснаков к полякам, поляков к євреям, славян к мадярам, мадяров к румунам, Болгари, хорватов к сербам і наоборот. Тепер уже всі вони поневолені єднаково і всі голодні, хоча дакотре получають поживе на 800 калорій, а друге на 1500, що лам єдно може означати, єдно заслужене на вчасніше вимирання, а друге на позніше. Но всім грозить єднакова опасність вголодження. Недоїдання влече за собою хворот і епідемії. Із Пряшевської Подкарпатської Русі доносять о епідемії плямистого тифа в карпатських селах. О епідемії тифа доносять із Польщі. Тиф не ограничиться лем самими голодними. Родить го голод і недоїдання, но раз он появиться, то он не переберать по калоріях, хто голодний, а хто ситий. В Польщі стоїть 2 мільйони німецьких військ. Голодна Польща стане розсадником епідемії. Заразливо хвороти не пощадять німців, хоча вони будуть і по 5 раз только істи, що виділяють полякам. З Польщі перейдуть епідемії і в Германію. Против епідемії не поможуть ні танк, ні аероплан, ні лінії укріплені. Так далі народне бідствие, котре несе за собою затяжка війна, предвидяться в Європі. Вони уж там, в нашому родному краю. І о тих народних бідствіях, о нещастях, народному горю писати з краю не мож. Но цензуром того не усуне. Мож заборонити писати і говорити о том, но то нічого не поможе. В бувшої панської Польщі заборонили писати і говорити о біді. Єслі селяни поскаржилися на біду, то брали його в березу картуску, як комуніста. Но біда в панської Польщі нелем не уменшалася, а росла, аж привела Польщу до розгрому, розвалу і поневолення польського народа. Гороїжиться Гітлер, кричить, що цілого світа не боїться, що його воєнна машина непобідима. Но то, що з його імперії заборонено писати о життю людей, є найліпший доказ, що то той його викрик предсмертний. Перличку Радія Русина ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

Продолжаем высылание аудиции «Йодомаш», кто еще до нас доучил, так припоминаем, что это вечер в субботню нашу днешнюю встречу. Ну и та аудиция «Йодомаш», яку можете чути, так и до 21-й години. Не продолжаем за дуже с том бесідом, а радше дуже файної музики граме. Так что, дорогі слухачі, запрашам, зачнемо.